оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте. Весенний

0: Распродажа в уикенд. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: 6 часов и 38 минут.

0: новый рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

Утреннее шоу, все правильно. И сегодня четверг на календаре. И уже 28 мая. Все, да, последнее получается. 29, 30, 30. Ну да, все. Первое числа, понедельник уже будет на следующей недельке. Аккуратненько. Я вообще, мне нравится, когда такой перфекционизм. Это мое. А когда понедельник первого, вторник второго, среда третьего. На следующей неделе это испытаем. Но самое главное, мы поприветствуем лето. То самое лето, которое мы очень сильно ждем в плане погоды, а не в плане календаря. Календаря нам вообще все равно, правильно? А единственное, что у кого-то есть на календаре запланирован тот самый день, который называется отпуск. Первый день, потом второй день, третий день. И так еще, если там каких-то 2-3-4 недельки в году нам обещанных, то это же вообще замечательно. Я всех поздравляю с этими ожиданиями, но пока что четверг, еще раз напомню, а мы с вами здесь на Топ-Радио и впереди много классной музыки для того, чтобы поддержать и четвертый день на этой рабочей неделе. Если у тебя есть чем поделиться, всегда WhatsApp 25037, пока продолжаем, поехали!

0: нас есть некоторые слушатели, которые участвуют в каком-то необъявленном соревновании, по всей видимости, сами собой, потому что присылают нам с самого утра какие-то сообщения. Я вот просто отмечаю, что 5:27 утра, например, сообщение пришло от этого человека. А также несколько дней еще раньше тоже, ну, примерно в это же самое время. А сегодня он прислал нам в 3:45, и он присылает нам восход. Я думаю, как восход может быть 3:45, потом замечаю крыло самолета. Как бессовестно, Валера, как бессовестно. Но я подозреваю, что нас не слышит, поэтому мы можем немножечко... Что-нибудь плохое было адрескать, но не будем. French Montana и Max B, это скоро мы услышим Ever Since You Met Me, а также David Guetta и Hypaton, Walk The Way. Это те треки, которые нас ждут далее. Через 3 минуты мы продолжаем.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
6: У нас в салоне оптики «Метрополо» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополо Оптика ЛВ».
6: «Метрополо». Видеть и увидеть.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
12: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
13: Top, top, top! Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābētāji.

0: сэмплом. Это же было That's the way. Ага, ага, I like it. Так, ну что ж, я рассказал, да, про нашего слушателя, который нам с 3 часов утра начинает писать обычно сообщение, но в данный момент он сильно хвастается, что он находится в самолете и улетает, во всей видимости, в теплые страны. По крайней мере, мы так будем про него думать. Когда завидуем, всегда думаем, что куда-то, наверное, хорошее место, а может быть, в общем, не столь важно. Наш слушатель предполагает, говорит, ну представьте, как же Валерий классно, что он делится этим на весь мир. Никто не спорит, Валерий, ты классный, да и нам, мы тоже не просим. Но я вот что-то подумал, а насколько важно сейчас делиться со всеми на весь мир какими-то своими событиями? Улетаешь в отпуск, в Инстаграм надо же поставить фоточку или не обязательно? Совершил новую покупку, автомобиль, например, какой-то. Надо ли об этом сообщить всему миру или не обязательно? Пошел в тренажерный зал, фоточку сделал в зеркале, селфи себя возле тренажера или со штангой. Необходимость или не обязательно? Или просто, может быть, кто-то это делает путем... Ну, как вот на весь мир, да, то есть Инстаграм, все свои соцсети, везде еще, которые законнекчены к другим соцсетям, и чтобы на все распространялось. Кто-то это делает, может быть, в какой-нибудь общий чатик с друзьями. Ребятки, я уже в зале, а чего вы? Кто-то, возможно, в семейный чат отправляет, или просто второй половинке своей, что я уже, вот смотри, какие у меня. Я просто так подумал, ну вот, какие лично для себя есть... соцсети, куда ты, где ты делишься какими-то важными событиями, моментами. Я жене еще только что отправил фотографию кассового аппарата. Ну, если что, кого интересует. А в целом, иногда у людей, да, удивляют, кто репостит все подряд или фоткают и выкладывают все подряд. Если у тебя есть такие-то случаи, можешь поделиться, рассказать, обсудим, почему бы нет. Ну, а пока продолжим классную музыку слушать на волнах ТОП-радио. Доброе утро всем!
1: Утреннее шоу

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале возможны кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны +11, +14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
4: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
7: Ar Renault Capture E-Techfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

а вчера проехал на общественном транспорте. Ну так, рядом по району, по райончику. Буквально пара остановок. У меня дочь говорила, говорит, давай прокатимся. Давай, давай, давай прокатимся. Ну, давай прокатимся, что ж. Да, я предпочитаю пешком там пройтись. Ну, вот эти 2-3 остановки, да, которые. Но что-то погода вчера была. Ну, видели этот ветер? Вообще ненормальный. Так, ладно, поехали. Что там уже? И я что-то подумал, общественный транспорт в моей жизни был в детстве, пока ездил в школу, и я это люто ненавидел, потому что это всегда было, ну, как мне казалось, долго, он там тащится, едет, и ты, если давка еще какая-то, и ты стоишь, и контролеры всякие, потому что деньги на проездной забыл сдать, там, не всегда он случался в моей жизни. Ну, хочу сказать, как сильно поменялось все сейчас. У тебя, тебя везут, правильно? Правильно. Едешь, залипаешь в телефоне, если хочешь. Музычка тебе, пожалуйста, есть время полистать ленту, просто ничего не делать. Ну, можешь что-то делать, можешь с кем-то переписываться. У тебя весь мир в твоем смартфоне, пожалуйста. Ты делай дела какие-то. Но опять же, топ-радио включи себе, послушай. Прекрасно можно провести время. Тебя везут, комфортно достаточно, удобно. Никакие проездные не надо, сосканировал там QR-код или купил там необходимое все заранее. Опять же, онлайн и все, едешь. Себе кайф. Ребят, как насчет общественного транспорта? Пользуйтесь, это же удобно, блин, как выяснилось. Ну, не то чтобы выяснилось, не то чтобы для меня это было откровением каким-то, но в моем случае, и не то чтобы я там сноб и говорю, ну нет, какой там общественный транспорт? Я бы с удовольствием, потому что просто мне неудобно, ну, как я в 6 утра, и какой-то общественный транспорт у меня вот так вот до работы, ну, не все маршруты едут, это мне долго пересаживаться и реально долго ехать, я просто на каждый эфир не буду успевать. Чисто из этих соображений, так бы почему нет? Сел, везут, кайф, залипаешь, листаешь. Такое даже думаешь, да едь ты дольше, никаких проблем нету, никуда не торопись. Все, куча свободного времени. Что думаете по этому поводу? 250037, WhatsApp. Продолжаем. И огромный привет всем, кто в общественном транспорте едет сейчас.

0: Griffin. Это трек, который называется Without You. И услышим мы его скоро. Ну а также Тиесто, Брианна Грейс, Beautiful Places. И прекрасная восьмая строчка нашего топа для этого трека в нашем топ-20 через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека

разбирайте ситуацию на дорогах и пробки в столице. На карте Умнягата в сторону Вельмазгата 20-минутная пробка. Также движение затруднено по Лейлорбас и Калнцам в сторону Вантового моста. Около 10 минут и сам Вантовый мост 5-минутная пробка в сторону центра. Также 20 минут на Даугавпилс перед Булю и Булю перед перекрестком с Даугавпилс примерно 15 минут потеряешь. На Юрмалас-Гатва 15-минутная пробка при выезде из Иманты в сторону мимо Ботанического сада на этом участке. Также движение затруднено на Теглова в сторону Тегловского моста около 10 минут. На Брибас в сторону Воздушного моста перед Густавом Галагатовым около 10 минут. Густавом Галагатовым в сторону Брибас 5-минутная пробка сейчас. Также некоторая 10-минутная пробка на Круспилс и 5-минутная пробка на Гранитов в сторону Круспилс. Ладголос перед Южным около 10 минут. Также Ладголос на повороте на Круспилс 5-минутная пробка. На Кековской при въезде в столицу около 20 минут. Также в Адлауче 15-минутная пробка. На Елгавской трассе при въезде в Ригу 10-минутное затруднение. Рассказывая ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Новый час стартует, или новый день, если ты только что сел за руль своего авто и включил Топ-радио, то я тебе напомню. Еще

А я тебя поздравляю, если у тебя закончился учебный год. Если больше не надо делать домашку, поздравляю тебя. Да-да-да-да, именно тебя. Никаких денег на шторы, никаких забери меня после пятого. Перевести надо в классный фонд, там что-то, или на экскурсию. На 3 месяца мы от этого отдохнем. Да, появятся другие нюансы, такие как, а что мне поесть, а можно я еще часик погуляю. Или, может, наоборот, а не сиди в телефоне, иди погуляй. Вот это вот все. Но это уже другое, правильно? Главное, что впереди лето. Летом важно обновить гардероб, ну или хотя бы аксессуары. А в Vision Express есть прекрасные предложения, а у нас есть отличный конкурс и возможность в дополнение ко всем этим предложениям выиграть еще и подарочную карту на 35 евро. Скоро сыграем в конкурс. А также много музыки в этом часе. И все это здесь, в твоих динамиках, и только на Топ-Радио.

0: Очень красивая, кстати, песня. Через 3,5 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
4: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada. Латвия.
5: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
6: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
7: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.ЛВ». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом «Сталмец», давай.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
9: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее!

0: Ой, сегодня праздник. Сегодня день майонеза, друзья. Вот это вот праздник, так праздник. Ну, его там сам майонез, оказывается, в 1756-м придумали. Это 270 лет, он спасает уже любой кулинарный провал. И если кто-то сам делал майонез, он знает, там же сложно. Но это же когда подсолнечное масло с яйцом, горчицей, прям блондерить вот так надо. И черт с ним, как они это блондерили все 270 лет назад, я уже даже не мало ли были какие-то приспособления. Ну, а кто вообще додумался быстро смешивать это яйцо, да, там с маслом? Ну, это странненько, и часто я такими вопросами, кстати, задаюсь. А главное, что при каких обстоятельствах кто такой: о, яйцо упало в подсолнечное масло, давайте мы это все перемешаем. Нифига себе, майонез получился. Классно же. А если у тебя тоже такие вопросы появляются, можешь писать мне их на WhatsApp. Не факт, что отвечу, но, может быть, это и риторический вопрос, правильно? А также пиши, если у тебя есть желание поиграть сегодня. У нас конкурс есть от Vision Express, и поэтому хочу играть на WhatsApp 25037. Ну, если такое у тебя желание, есть и порыв такой. У нас классная подарочная карта. Одному из наших радиослушателей я готов ее подарить. Так что жду твои «хочу играть» на WhatsApp 25037. Я с двумя нашими слушателями свяжусь, и, возможно, именно с вами я и поиграю.
1: Утреннее шоу.

0: и это не утверждение, точнее, это действительно утверждение, это факт. Но именно этот трек мы услышим скоро от Армина Ван Бюрена, а также Альфа Моначао и Аме... ой, ладно, я не выучил, как это. Бегуста Сту, я так его называю. Через 3 минуты.
1: Хойну. Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Off the bat. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500 без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
9: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
10: Ты хотела сказать «увидеть друзей»?
9: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
10: Слушай утреннее шоу «Топ-радио» в 8.35. Участвуй в конкурсе.

0: ощущать свое зрение, в том числе Vision Express, эксперт в области зрения и слуха уже с 35-летним опытом. И в честь своего 35-летия компании в салонах оптики до 31 мая в салонах оптики Vision Express пройдут специальные дни клиента. При покупке на сумму свыше 40 евро будет действительно скидка 40 евро, если ты больше на 40 покупаешь, да? И это станет отличной возможностью позаботиться о своем зрении с помощью профессионалов в этой отрасли. Ну а у нас на кону подарочная карта от Vision Express номиналом 35 евро, которая достанется одному из наших радиослушателей. Давайте с ними знакомиться. Это Игорь, привет.
1: Доброе утро.
0: Игорь, как твое утро начинается? Где ты находишься сейчас?
1: Где-то между Баловой и Гулбиной.
0: Неплохо, неплохо. Как там погода?
1: Ну, приличная.
0: Ну, отлично, самое главное, да. Давай знакомимся с твоим оппонентом. Это Сергей, привет.
2: Доброе утро, доброе.
0: Как, Сергей, а ты где находишься? Где-то
2: я
0: тоже?
2: Я почти в Салафтов подъезжаю.
0: Куда?
2: В Салафтов.
0: А, в Саласпилсе.
2: Да.
0: Саласпилс. Салас? Ты его так называешь?
2: Да.
0: Предположу, что ты не местный, Игорь. Ой, Сергей.
2: Я не местный.
0: Я понял, понял, понял. Ладно, что ж, но тут все просто будет. Мы сейчас с вами играем в ассоциации. Вы по очереди называете свои ассоциации, к слову, связанную напрямую со зрением, а это глаз. Поскольку Игорь первый начинает именно он, Игорь, важно не словосочетание, а одним словом. Что-то, что связано...
1: Подожди, глаз?
0: Глаз, да. Что связано с глазом. Дальше Сергей, кто останавливается больше, чем на 5 секунд, тот и проиграл. Игорь, ты готов?
1: Да.
0: Ну давай, что-то с глазом связанное.
1: Ресницы.
0: Ресницы подходят. Сергей, это теперь твоя очередь.
2: Очки.
0: Очки, ну да, ладно, на глаза надеваются. Игорь?
1: Монокль.
0: Монокль подходит. Сергей, теперь ты.
2: Свет.
0: Свет, это никак-то не связано с глазом. Сергей... Да.
2: Бинокль.
0: Да, это...
2: Бинокль. Будет такая тактика.
0: Выкрутился, ладно. Игорь, давай.
1: Слезы.
0: Слезы, слеза. Ну, да, так, подходит. Сергей?
2: Цвет глаз подходит, нет?
0: Ну, конечно, нет, это же словосочетание.
2: А. Врач, который глаза проверяет.
0: Потому что у врача тоже есть глаза, да? Ой, Сергей. Ну ты же сам сказал цвет глаз. Цвет глаз карий, зеленый, синий. Любой мог называть. Ой, где тут специальный звук? Спасибо, Серега. Звони еще, ладно?
2: Да-да.
0: Игорь, неплохо? Круто даже, я бы сказал.
1: Повезло, потому что на следующем слове я ничего хорошего придумать не мог.
0: Ну почему же? Там же много чего было. Ребят, я же говорю, ну
1: много есть, ну когда спрашиваю так на...
0: А в этом и смысл игры в ассоциации в прямом эфире. Потому что так-то мы можем с друзьями сесть и сколько угодно налоги накидывать и до бесконечности. Но как только ты звонишь на радио, как только против тебя человек, который сейчас подъезжает к Саласпилсу...
1: Так свет вырубают, да?
0: То начинается немножко... Слушай, ну я даже сам переживал, что справлюсь ли я. Видишь, как я сегодня тоже как бы один. Но все получилось у нас с тобой. Я тебе 108 дарю подарочную карту на 35 евро. Сергей, надеюсь, не расстроился. Можно звонить еще завтра. Мы тоже будем ее разыгрывать. Игорь, отличного тебе дня. Спасибо за участие. Ну и всем еще раз напомню, что классная акция в салонах оптики Vision Express до 31 мая. Покупка на 40 евро. Выше, чем 40 евро. Получаешь скидку 40 евро. Вот у Игоря 35 евро уже есть. 5 евро давать можно, что-то купить. И еще скидка получить, это все суммируется. Так что обращайтесь, Vision Express это ваш эксперт в области зрения уже на протяжении 35 лет.

тут хреновенько. Но мне окей. Это не я сейчас, это в песне поется. I look shit, but I'm fine with it. От Лавины или Оукс на волнах Топ Радио. А мы продолжим. И это супер хит.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Dagviela uzpildīta, brauciens sākts, Dagvielas pistole palikusi bākā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
8: Я максам мазак, палек вайрак. Ар самазина ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Янац самазина ЛВ, регистрейес, ум парверт висе савас финансиала сайстибс, вена максайума. Те, кас зина, самазина. Реклама парадзата сайнецискас дарбибас вейцайем.
9: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
11: Top, top, top!
12: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
13: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
12: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
13: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
12: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны +11, +14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

Есть один трек, а сегодня четверг, а сегодня, значит, Russian Dance. И я бы вот в завершении этого часа хотел бы быстренько поговорить про этот феномен. Да, феномен. Там есть разница, феномен или феномен. Я все пытаюсь вычислить, как правильно говорить в разных ситуациях. Оказывается, когда мы говорим про какое-то явление, это феномен. А если мы говорим про человека, то он феномен. Такая абсолютно ненужная, душная информация, если что. Короче, есть группа ребят, которые в ночных клубах просто разрывают под такой стильный бит. И один из этой группы, парня зовут Дима Урих, он у нас в нашем чарте был с песней «Детка, что ты наделала?» Помните такую? Сейчас он себя называет Jam Biscuit, G-Pool и Глеб Филипенченков. Как-то так. Трек называется «Малерка» в «Russian Dance». И стала она популярна только благодаря рилсам, которые они снимали в ночных клубах, стоя за пультом и вживую исполняя этот трек в окружении огромного количества людей. Ну, вот такая вот история.

0: Ангел от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Так, всем доброе утрочка, доброе... четвертый рабочий день на этой неделе, предпятничный, мы его так любим называть. Ну ладно, ладно, четверг пока что, 28 мая, всем удачи на дорогах, всем классного дня. Если есть дорожная информация, то обязательно сообщай, пиши на WhatsApp, все на WhatsApp сюда, 25037. А также поговорим о кино, узнаем про Каннский кинофестиваль, ну это так, очень быстренько, послушаем много классной музыки, расскажу о погоде, и до 10 утра буду вместе с тобой. Почему один? Ну, как я уже чуть-чуть говорил, немножечко много сегодня различных событий, в том числе и детские последние звоночки, последние выпуски. Поэтому вообще всего нашего большого коллектива Топ-Радио очень много родителей, поэтому сегодня будет немножечко больше музыки, чем обычно в течение всего дня. Чем я предлагаю вам и наслаждаться. С ней и продолжаем. Еще раз классного дня и всем и доброго утра.

А так, на самом деле, конечно, всех поздравляем. У кого последние звонки, выпускные, может, кто-то... У кого-то еще экзамены наверняка идут и продолжаются. Но родителей уже точно можно поздравить практически. Вот сегодня, ну, завтра уже не учебный день, правильно? И дети, немножечко мы отдохнем от уроков и всего остального и прочего. Доброе утро всем, друзья!

Так, а что ж дальше, Ну, дальше лето. Дальше поговорим о кино и дальше немного музыки. Это классный трек от Bless, называется Terms and Conditions. Достаточно.

0: Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
4: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса «Галда» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 59 центов. Новинка – протеиновый творожный крем «Балтайс Строчателла» 200 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобно и выгодно доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «ЛАЦ.ЛВ».
7: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казину Кай. Предложение действует в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 ruļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Прямо сейчас.
11: Прямо сейчас песни из топ-20.
10: Это топ-20.
11: Место на...

0: Все о кино с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Да, о кино мы можем говорить долго и много, но всегда приятнее говорить с Антоном Долиным. Антон, здравствуй.
2: Привет, доброе утро.
1: Доброе
2: всем.
1: Утро, привет. Антон, ты вернулся с Каннов или не вернулся? Очень все интересно. Как слушай, там все прошло?
2: Я вернулся, но продолжаю быть, видишь, в каком-то состоянии между небом и землей. И опять не в Риге, но скоро, уже, надеюсь, на следующей неделе, живьем окажусь в студии надолго и расскажу совсем детально и подробно. Пока что телеграфно поздравляю абсолютно всех, кто нас слушает, даже тех, кто этому не рад, все равно насильно и назло всем поздравляю с тем, что фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при, то есть второе гран-при, место, да. Серебро на Каннском 79-м фестивале. Это дико круто. Я напомню, что фильм снимался в Риге. Я напомню, что фильм франко-немецко-латвийский, и там все логотипы Латвии в начале, и компания «Форма Про», которая это снимала, и огромное количество людей из Латвии в весьма объемных титрах. В общем, я считаю, что можно это вполне расценивать и как национальную победу. Тем более, что Россия, ну, впрочем, как государство, никакого отношения к фильму не имеющее, как победу это не рассматривает, а рассматривает как удар по своей сомнительной репутации. Ну, я думаю, что и сам Андрей Звягинцев предполагал, что это удар по идеологии, по милитаризму, по войне, по диктатуре, по репрессиям. Фильм именно такой и есть. Я, конечно, не хочу спойлерить и рассказывать сюжет подробно, но, может, мы немножко об этом потом поговорим, когда я уже в студию приду. Но как это часто бывает у Звягинцева, это как будто бы частная история, приватная. Семья, муж, жена, ребенок, жена, видимо, изменяет, муж ее заподозрил. И все казалось бы об этом. Но постепенно, потихонечку, сначала через какие-то маленькие детали, а потом чем дальше, тем больше, мы понимаем, что в этом маленьком провинциальном выдуманном городке, где происходит действие, тоже идет война, идет мобилизация, и это затрагивает каждого. И оказывается, что и перед этим героем выбор помогать этой войне, собирать свою кровавую жатву, или попробовать этому воспрепятствовать. Ну и вот как он совершает свой выбор, с чем это связано, об этом на самом деле картина. Картина, по-моему, совершенно ошарашивающая, прекрасно сыгранная и снятая, очень красивая, но без каких-то таких красивостей. И ну, как бы это психологический триллер, да, но и нечто большее тоже. Фильм выйдет только осенью, пока, а до этого, видимо, мы будем продолжать о нем говорить и его обсуждать.
1: Ну, так что я слышал про фильм, что там он очень много различных маленьких деталей, на которые стоит обращать внимание, он прям состоит...
2: Да. Да, это вообще то, что Звягинцев умеет.
1: Да.
2: Там вообще все из крошечных деталей. Ну, там в начале герой, который заподозрил жену, отъезжает с парковки, и там остается машина с буковкой Z. И ты обращаешь внимание, думаешь, ну, это случайная деталь или она о чем-то говорит? Ну, конечно, нет случайных там деталей. Но... Там вообще все не случайно.
1: Так думаешь, что вот. Тогда захочется фильм пересматривать еще, чтобы потом
2: да.
1: Что-то все время будет новое открываться.
2: Скажу ужасную, безумную вещь, но это правда. В своем Каннском забое, где я посмотрел 46 фильмов, после того, как я вечером посмотрел «Минотавра», я на утро пошел и еще раз его посмотрел.
1: Понятно.
2: И я еще хочу на сеансе 8:30 утра. На самом деле, фильм настолько впечатляющий, при этом сложный и глубокий, что хочется еще. Вот, картина, которая победила,
1: «Фьорд»?
2: Которая одолела «Минотавра», «Фьорд» называется, да, румынского режиссера Кристиана Мунджу, это же его вторая «Золотая пальмовая ветвь», что вообще само по себе довольно большая редкость. Вот, тем более это впервые случилось в истории с режиссером из Румынии. Он очень талантливый, фильм очень интересный, он посвящен вопросам ювенальной юстиции и домашнего насилия. Но опять же, долго сейчас подробно, я не буду в этом копаться и рассказывать, скажу только, что у меня эта картина не потому, что она победила «Минотавра», а в момент, когда я смотрел на премьере, вызвала довольно резкое отторжение, я бы сказал, идейное, не буду говорить идеологическое. Вот. Но для того, чтобы это объяснить, опять же, надо закапываться. Пока что только скажу, что норвежско-румынская пара из Себастьяна Стена, тот самый, который зимний солдат из вселенной Марвел, но он вообще-то румын этнический, и он играет тут румына, и норвежской актрисы Ренаты Ринсви из «Сентиментальной ценности», дуэт получился не просто звездный, но по-актерски очень, конечно, впечатляющий и классный. В общем, этот фильм победил. Вот, а заодно, наверное, опять же, можно я телеграфно скажу, потому что про все не расскажешь, что фильм Виструса Кайриша под названием «Уля» про Ульяну Семенову, помните, я его анонсировал, на его премьере тоже я был. Вот, он призов не получил, но он очень хорошо был принят, просто овациями. Приехал специально поддержать это Гинс Зилболодис, автор «Флоу», «Потока». Да, и несмотря на то, что я думаю, что сегодняшний каннский зал ни саму прекрасную баскетболистку, ни советские Латвию 64-го года вообще, то есть для публики это терра инкогнито, кто эти люди, что это за баскетбол. Вот, фильм настолько визуальный, настолько живописный и настолько классно сыгранный, что все равно сорвал овацию. Мне было тоже очень приятно.
1: Ну, тогда с нетерпением ждем подробности какие-то с Каннского фестиваля. И в следующий получится, если получится.
2: Их миллион у меня,
1: ой,
2: да,
1: супер. Подробностей. Тогда, Антон, ну, когда, если все будем, как говорится, да, и как обычно,
2: да.
1: Ждем тебя всегда в гости. Спасибо тебе большое.
2: До скорого, всем привет.
1: Да, пока. Антон Долин на связи, в прямом включении. Ну вот, на следующий день, надеюсь, получится и пообщаться. У меня есть еще кое-что что рассказать про кино, а конкретно про Go 3. Это телевидение нового поколения. И есть там новинки, о которых, ну, буквально через паузу чуть-чуть расскажу.
3: Слушай вместе с Go 3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: Киноверкина, рубрика.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Я очень быстро расскажу. Ну, во-первых, мы все уже помним и знаем, что телевидение нового поколения, GO3, где доступны фильмы, сериалы, прямые ТВ-каналы, спортивные трансляции, широкий выбор местного контента в том числе, там тоже есть. И можно взять фильм на прокат. Кассовые хиты, которые вот совсем недавно показывали в кинотеатрах, уже можно тоже там посмотреть. Но и про один из них я хочу очень быстро рассказать. Там, помимо того, что есть сериалы, и, как и сериалы, которые всем давно полюбившиеся, типа «Игры престолов», там «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Друзья» даже, так и из современного, та же самая «Эйфория» новая, да, пожалуйста. Но, говоря о новых фильмах, не мог не заметить, что там появился «Марти Великолепный». Фильм, о котором мы говорили очень много, который, я признаюсь честно, не смотрел, но очень планирую. Наверное, это надо сделать, потому что Тимоти Шаломе, его актерская игра, о которой мы говорили и с Антоном здесь очень много, да, и в целом вообще просто все об этой новой стороне. Ну, то есть, как бы, парень, который то был в «Дюне» таким, ну, не скажешь, что брутальным, но каким-то вот таким героем боевичка, казалось бы, а теперь это в абсолютно другом образе. Это, наверное, наверняка интересно. Фильм про легенду настольного тенниса Марти Райсмана, ну и Марти Великолепный на GO3 уже есть. Ну, а также сегодня же хоккей, ребят. А спортивные события на GO3 можно смотреть в прямом эфире. Поэтому Норвегия-Латвия сегодня в... Ну вот, через 12 часов уже почти будут тоже показывать, поэтому как вариант, где посмотреть хоккей, но GO3 он тоже есть. Вот все, что хотел дополнить сегодня в нашей кинорубрике.
0: Утреннее шоу.
3: Утреннее интерактивное Morning Show.
0: На ТОП-радио.
3: На ТОП-радио.

0: трек, который мы слышим далее, он очень особенный. Вот он... Он называется «Среди счастливых людей», и когда-то этот мотив был гимном Казантипа. Филатов и Кэр скоро на топ-радио. Также Боб Синклар и Кайза с треком «I can't wait». Через 2 минуты мы продолжим.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Compliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank.lv.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис.лв.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500 без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис.лв.
7: Оптибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

время крутых историй. Давайте одну расскажу. А я анонсировал, что скоро будет от Филатов и Карас гимн Казантипа. Но какой нафиг гимн Казантипа, когда его уже с 13 года не существует, самого Казантипа. Но дело в том, что эта музыкальная работа являлась, ну, я не знаю, там каждый год был новый гимн Казантипа, но это как бы осталось очень сильно в памяти. Называется она «Voiceless» от диджея Артем, который был резидентом Казантипа. Звучит она в оригинале очень красиво, вот так вот. И эта музыка, ну, как бы остается по-прежнему таким добрым воспоминанием. Казантип, я там никогда не был, я много слышал, но это была республика Казантип, это было такое особенное место, где собирались тусовщики с разных стран. Там было прям, ну да, как свое государство. Там были свои какие-то там таможни, законы, границы, я не знаю, что деньги свои там или это все было бесплатно. Я же не вникал в эти подробности. Кто-то ездил, кто-то был, возвращались, все говорили, что там что-то невероятное, что-то великолепное. Конечно же, не без сомнительных каких-то определенных ситуаций, которые связаны с теми веществами, которые употреблять нельзя. Но, тем не менее, сама атмосфера была такого лета, свободы, дух такой свободы, такой летний фестиваль, очень классный. Поэтому, конечно же, такие мелодии, они очень запоминаются. Филатов и Карас, ребята, которые работы которых нам всегда очень нравятся, потому что в основном, да, большинство их работ великолепны. Ну и у них в группе есть вокалистка Дарья Победоносцева, которая исполняет эту песню, потому что в данный момент и эта мелодия с вокалом еще идет. Ее вокал отлично дополняет, когда среди счастливых людей прямо под такие звуки счастья это очень хорошо звучит. Она бывшая солистка группы Демо. Все мы помним «Солнышко в руках», правильно? Но я проверил. Мне стало интересно очень сильно. «Солнышко в руках» и «2000 лет» не она пела. Она пришла в группу в 2011 году, а эти все песни самые вот такие самые-самые группы Демо. Они были чуть раньше, даже если их послушать, там голос немножечко другой. У Дари очень сильный вокал, очень классный голос и очень классно подходит для этого летнего абсолютно хита. Филатов и Карас среди счастливых людей. Ну, такая маленькую презентацию сделал. Всем доброе утро, друзья. С хорошей музыкой продолжаем.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода, лишь в Латгале возможны кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны +1, +14 градусов, ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

что-то думал долго, чем завершить этот эфир, это прекрасное сегодняшнее утро. Ну как, оно не завершается, музыкально-то оно будет продолжаться. Но лично мой четверг на этом все. Ну, я к тому, что эфирная часть этого четверга. Конечно, полно еще куча разных дел, с которыми я желаю всем как можно проще и легче справиться, для того, чтобы завтра уже в пятничном настроении продолжить наше утреннее общение. Ну а в музыкальном плане, как я уже говорил, сегодня будет музыки больше, чем обычно. Потому что, несмотря на весь огромный коллектив наших радиоведущих, у многих из нас сегодня выпускные, последние дни в школе, в садике или еще где-то. В связи с чем в 12 часов встречайте Литвинова, которому никуда не надо, а в 15 Викторию, которая уже будет до самого вечера, где в 19:00 начнется Russian Dance. Поэтому всем прекрасного сегодня четверга, завтра продолжим. Также заодно быстренько еще напомню, что утреннее шоу поддержит Лидо, где в магазинах Лидо ты найдешь полезные блюда с высоким содержанием белка, которые дают энергию. Например, куриное филе на гриле, шашлык из индейки, оладьи и другие творожные, да, конечно, и богатые, другие богатые белком блюда. И без лишних, без лишней готовки можно прийти, просто купить все готовое уже в магазине Лидо, так что пользуйтесь и ищите блюда с высоким содержанием белка в магазинах Лидо. Лидо за все настоящее, мы за все прекрасное, хорошее, классное, музыкальное. Далее на Топ Радио. Меня зовут Андрей Фан. Всем классного дня желаю.

Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, все.

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Хорошие цены в магазинах «Хлац». Вареная колбаса «Свестмайжу» 900 граммов от «Фореверс» 2 евро и 39 центов. Молочный напиток «Миллер Милч» определенные виды 400 граммов 1 евро и 15 центов. Молочный шоколад «Лакми» с начинкой из орехов и печенья 265 граммов 3 евро и 19 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10 eiro 49 centi. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9 eiro 59 centi. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā?
8: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
9: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
10: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
8: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны +11, +14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового?

0: в моем Go3 телевидении.
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
0: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
2: Метрополе. Видеть и увидеть.
4: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны +11, +14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думала.
8: То есть видишь? Вы сразу да. Же еще да. Сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
7: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
8: Назови Наташа.
7: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты все каждую бездомную кошку? Гули на них, гули на 9 лет которая?
8: Ну так
7: не,
8: как
7: ну давай по-другому как-то.
8: Как говорится.
7: Эндрю.
8: Ответственность.
7: Конечно.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат айсберг 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
11: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
12: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra.

0: пришел в студию, обратил внимание то, что под цифркой 28, сегодня 28 мая 2026 года, Пацель Карокс написано, сегодня действительно будет в Швейцарии многое поднято. Латвийских флажков, да и не только, потому что чемпионат мира по хоккею спустя сутки вновь возвращается на две главные арены Швейцарии. Или, по-моему, уже они только на одной играют. Да не важно, важно другое.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Важно-то другое, важно то, что мы пробились в плей-офф, но и другие пробились в плей-офф. И поэтому сегодня мы будем об этом не только это будем смотреть вечером, но и говорить в нашем эфире.

Рубрика не звучит, и у нас еще одна появляется. Не новая, но очень интересная танцевальная композиция. Что самое интересное, я ее не смог найти на Spotify, но меня это не остановило. Мы все равно ее послушаем. В эфире появляется Gold One. Странное название. Это проект австралийского продюсера и диджея, который работает в стиле дэнс-поп и электрохауса. И вместе с ним Джейсон Деруло, хотел сказать. Нет, Бруно Марс. Хотя для меня они очень похожи почему-то. Но вот так и есть. Бруно Марс, да. И мы послушаем песню 2011 года под названием «This is my love». Эта песня вышла еще до того, как Бруно Марс окончательно стал мировой суперзвездой уровня стадионов и Грэмми Эвордс. Тогда его имя уже набирали, имя набирало популярность, набирало обороты после больших хитов, таких как «Just the way you are», или еще несколько у него было достаточно больших хитов, но он по-прежнему еще оставался в тени. «This is my love» показывает более ранний этап его карьеры, когда, как я уже сказал, он не был суперзвездой. Сейчас мы его узнаем по многим другим суперхитам. Но эту песню мы послушаем здесь впервые на топ-радио, и что-то мне подсказывает в последний раз. Но это не говорит о том, что она плохая, потому что она прозвучит сейчас и, возможно, больше никогда. 2011 года навряд ли нам стоит до дыр затирать, да, песню. Но звучит она круто, классно. Еще раз подчеркиваю, когда он еще не был суперзвездой.

0: хороший, такой, в кавычках, хороший нырок произошел на прошлой неделе у одинокого голубя Диджи Жуков. А после одной недели лидирования с первой на шестую. И, возможно, это Loco-Loco влияние. Потому что вице-лидер тоже опустился на те же позиции, только со второй на седьмую. И потянул за собой лидера с первой на шестую.
1: Место номер шесть.
2: Шестая.
0: Подумал, видимо, если не я, то и не ты. Голосование открыто еще и на нашем телеграм-канале. Тут пройдет только хорошие новости. Заходите, голосуйте и соперничайте. Ну и слушайте результаты. В пятницу с 7 до 8. А ровно два года назад вы наголосовали на Green and Gold, который тоже оказался на шестом месте, тоже падал. И тоже почти с первой, но со второй. Кстати, это так и осталось его высшее достижение в нашем топе.

0: самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.
2: All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем, в четверг, периодически светит солнце, более облачная погода на востоке страны. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Также дует сегодня северо-западный сильный ветер. На большей части страны скорость ветра в порывах достигает 14-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгалобидзе и Ладгала плюс 13-15, 11-15 тепла в Курзуме. В Риге небольшая вероятность кратковременного дождя, часто светит солнце, а порывы северо-западного ветра доходят до 20 метров в секунду. Воздух прогреется сегодня в столице Латвии до 15 градусов тепла. Завтра днем в пятницу преимущественно без осадков. Самый солнечный день в центральной и западной частях Латвии. На востоке и северо-востоке облачно. В центральной части страны днем ветер еще будет достигать 16 метров в секунду. Но в целом он начнет успокаиваться.

0: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток РЦ Кола 2 литра 1 евро и 39 центов. Растворимый кофе Интенсо Инстант или Классик 200 граммов 5 евро и 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
11: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
12: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: этой ночи Национальная хоккейная лига плей-офф. Там тоже финишная уже прямая, как и у нас на чемпионате мира по хоккею. Каролина Монреаль 4-0 и повели в серии 3-1 до 4 побед. Приближаются к битве с Вегасом, которые уже в финале ждут своего соперника. Они обыграли Колорадо со счетом 4-0 в серии. Фантастика. Чемпионат мира по хоккею плей-офф. Говорим о нем. На сегодня 4 матча. И это уже матч на вылет. 1/4. 17-22 матча. В 21-20 еще 2 матча. Сейчас мы поговорим о первых двух. Потом продолжим дальше. Четверть финала чемпионата мира. И сегодня, да, начинается хоккей без какого-то права на ошибку. Групповой этап закончился. Таблицы, калькуляторы, расклады. Все это уже в прошлом, не надо. Теперь начинается тот самый хоккей, где одна ошибка может перечеркнуть весь турнир для кого-то, а одна шайба может отправить страну в полуфинал или наоборот домой. Канада, США. Североамериканская классика. Куда без нее? Матч, где даже товарищеские игры у них проходят, так будто это финал Олимпиады или Кубка Стэнли. Канада по ходу турнира выглядела очень мощно. Команда прошла групповой этап почти без боев. Особенно впечатляет их атака, там сплав молодости и опыта. Они могут добавлять темп буквально за одну смену и изменить все в одном периоде. Но США, пожалуй, самый неудобный соперник для Канады на этом турнире. Американцы постепенно разогнались по ходу этого чемпионата. Да, были осечки, да, было поражение от Латвии 2-4, но к плей-офф команда подошла в очень хорошем состоянии. Молодая, быстрая, агрессивная, и учитывая, что нынешняя Канада могла проиграть норвежцам и чехам, то у американцев действительно есть неплохой шанс сегодня вечером. Однако Канада выглядит чуть более зрелой командой, но и мой прогноз, что она, скорее всего, победит, и вполне возможно, это произойдет только в овертайме. Финляндия, Чехия. Вот это уже хоккейная шахматная партия. Финны провели великолепный групповой этап. Мы это прочувствовали на себе 1-7. Практически без паники они прошли этот этап без лишнего шума. Чехи, несмотря на третье место, которое они получили, могли вообще остаться за бортом. Они остаются одной из самых опасных команд турнира. И Финляндия сейчас... Все-таки надо будет постараться против чехов. Это не будет легкой прогулкой. Тем не менее, они выглядят фаворитами и, скорее всего, одержат победу.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 16.
0: После этой песни Швейцария, Швеция и Норвегия, Латвия. Будем говорить об этих матчах.

и два поздних матча. 21:20. Швейцария, Швеция и Норвегия, Латвия сегодня играют. Швейцария, Швеция. Интересный будет тоже матч, несмотря на то, что Швейцария провела групповой этап почти идеально. Ну, лучше всех, можно сказать. Очень организованные взрослые они показывали хоккей. Они выглядят как команда, которая наконец-то созрела не только для бронзы там или серебра, а для золота в том числе, еще и у себя дома. Но Швеция — это Швеция. Даже после тяжелого группового этапа шведы остаются невероятно опасными в матчах на вылет. Тем не менее, думаю, хотя бы отправят Трея Крунер в аэропорт Стокгольма. Норвегия, Латвия. Самое сладкое, о чем хотелось бы поговорить прямо сейчас. Главный матч этого вечера для нас с вами. Норвегия – главное открытие этого чемпионата. Они обыграли Чехию, победили Швецию, чуть не обыграли Канаду, не хватило буквально пару минут, и заняли второе место в группе. И теперь это уже точно не удобный середняк, а очень опасная команда. Я продолжаю утверждать, что с чехами могло бы быть нам легче. Играть в 1/4 мы бы играли в хоккей, который показали с американцами. И победили бы чехов в том же стиле. Но тут с норвежцами играть так не получится. В этом-то и заключается опасность. Но самая большая опасность в том, что они уже поверили в себя, норвежцы, я имею в виду. Они ждали этот чемпионат совсем по-другому, что он сложится, но он сложился, как сложился. И они в 1/4 вместе с нами получили соперника, как они сами утверждают. Я уже почитал интервью, и это их радует и мотивирует. Представьте себе, вы жили всю свою жизнь в бунгало, сыром и без удобства. И тут замечаете, что по речке рядом с вашим бунгало аккуратно и медленно, никем не охраняемо проплывает кейс с миллионом евро. А вы вот живете очень плохо. И его надо просто взять. То есть есть шанс здесь и сейчас изменить свою жизнь. Другого, может быть, уже шанса никогда и не будет. Осталось сделать просто один рывок, и ты изменишь всю свою жизнь или ситуацию. Так вот, сейчас у норвежцев та же самая история. Я думаю, они сами не думали, что дойдут до этой стадии, и с такими результатами не думали, что столкнутся, да, которые показали. Ну и раз дошли, то что? Надо пользоваться этим моментом, хватать этот кейс. Напомню, что еще где-то 3 года назад у их федерации хоккея, и это Норвегия причем, да, не бедная страна, не было денег. Они вообще могли провалиться еще глубже в другой дивизион чемпионата, уйти. Или вообще прекратить свое выступление, да? Это национальная хоккейная сборная Норвегии. Я о ней говорю сейчас. Еще 3 года назад у них была критическая ситуация с финансами. Что касается Латвии, то, как всегда, мы по ходу турнира показали характер и сыгрались. Но у нас по-прежнему не оптимальный состав. Будет нервный матч, очень нервный. Норвежцы будут играть, скажем так, агрессивно и силовой хоккей. Латвия, возможно, будет где-то терпеть, искать свои моменты, на что мы очень, кстати, неплохо реагируем и реализуем. Ну и будем надеяться на быстрые контратаки. Возможно, будет такой хоккей. Возможно, будет по-другому как-то. Здесь огромную роль, конечно же, сыграет вратарь. Кристерс Гудлевский меня впечатляет. Никогда не видел, чтобы он так хорошо играл. В общем, это практически матч 50 на 50. И я почти уверен, спокойно этот матч не закончится. Но если кто-то в какой-то момент даст слабину, пиши пропало.

0: В Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: сегодня праздник соуса, без которого, ну, иногда бывает просто даже невозможно. Майонез сегодня празднует свой день рождения. Давно стал частью мировой кухни, от салатов и бургеров до сложных ресторанных соусов. Согласно популярной версии, майонез впервые появился в 1756 году во французском гарнизоне города Маон. Из-за нехватки продуктов повару пришлось импровизировать. Яйца, масло и лимон неожиданно превратились в новый соус, который позже назвали не совсем майонез, а маонским. А потом уже начали называть майонез. Это, кстати, эмульсия. То есть, как вы понимаете, смесь жидкости и масла, которые обычно не соединяются. Именно желток помогает удерживать их вместе. То есть пришел на помощь желток и появился майонез. Потому что в противном случае это бы не произошло. В мире существуют десятки разновидностей майонеза и с чесноком, горчицей, травами, васаби и даже трюфелем. Такой тоже видел. В Японии, ну не у нас, за границей. В Японии майонез стал отдельным кулинарным феноменом. Японский майонез отличается более мягким вкусом и часто используется, кто любит настоящие, скажем так, японские суши. Он тоже там используется. У нас в основном это сыр Филадельфия. Используется в лапше, уличной еде и так далее. Кстати, по поводу уличной еды, майонез помог развитию фастфуда. Он оказался идеальным соусом для сэндвичей, бургеров, салатов благодаря долгому хранению и, конечно же, своей универсальности.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12

рубрика не звучит, и вновь у нас будет не новый трек 2018 года, сразу забегая говорю, Леонид Руденко появляется в эфире, один из самых известных электронных артистов, русскоязычных диджей, который еще в 2000-х сумел выйти на международную сцену с хитом Destination. Кстати, в прошлом часе, именно примерно в это время мы слушали эту песню. Ну и вот спустя час он к нам возвращается в рубрику «Не звучит» песня «Ключи». Мы послушаем песню «Ключи». Та была на английском, это на русском языке. Никогда на топе она не звучала. Но прошло уже много лет, как я уже сказал, выше 2018 года трек. За вокал в этой песне отвечает певица M.M. Певица с очень эмоциональной и узнаваемой подачей. «Клетка» — песня, которую мы послушаем про отношения, в которых чувства становятся одновременно спасением и ловушкой. Это история о внутренней борьбе, когда любовь держит рядом, даже если становится тесно

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Vēders sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēders sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
8: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
9: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
10: Я максаю мазак, палек вайрак. Ар самазина LV висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: ТВ3 группы Доктор Клоун приглашают.
12: Больница не бывает грустно, поэтому я

0: Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору-клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Сделай себе предпати. Перед-пати.
3: Top Radio.
4: The Party Station.
2: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место

0: обратил внимание, что у нас в рядок выстроились бывшие уже победители Bieber Rexha, Faithless New Religion, что мы сейчас с вами слушаем на четвертом месте. Одна неделя на первом месте. Эсгергард Зиверт Банк, сейчас пятая строчка, две недели на первом месте. На шестом месте Диджей Жуков, Одинокий Голубь, одна победа. На седьмом месте Гордо Рейнер Зоневелд, Локо Локо, пять побед. Дальше уже идет Tiësto Beautiful Places, который достиг третьей строчки.
1: Место номер четыре. Четвертое.
0: Вообще, в целом, у нас много лидеров сейчас. И это и Sun Shines On Me, и Stronger Than Before. Семь лидеров и один действующий, Like a Child, Armin van Buuren. Два года назад на этом четвертом месте оказался впервые так высоко. Kygo, Zay Cable, Noel Rogers, For Life. Вспоминаем этот трек с 12-й тогда на 4-ю.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: Впереди у нас очень интересная автомобильная новость. Мы поговорим, обсудим то, как ИИ, искусственный интеллект, помогает в ремонте автомобилей уже сейчас. Но финальное слово всегда остается все-таки за человеком.
1: Идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в четверг периодически светит солнце, более облачная погода на востоке страны. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Также дует сегодня северо-западный сильный ветер. На большей части страны скорость ветра в порывах достигает 14-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгалобидзе и Ладгала плюс 13-15, 11-15 тепла в Курзуме. В Риге небольшая вероятность кратковременного дождя, часто светит солнце, а порывы северо-западного ветра доходят до 20 метров в секунду. Воздух прогреется сегодня в столице Латвии до 15 градусов тепла. Завтра днем в пятницу преимущественно без осадков. Самый солнечный день в центральной и западной частях Латвии. На востоке и северо-востоке облачно. В центральной части страны днем ветер еще будет достигать 16 метров в секунду. Но в целом он начнет успокаиваться.

можно ли полностью доверить ремонт машины искусственному интеллекту? Об этом поговорим. Ну, а сейчас немного другая автомобильная тема. Похожая эпоха механики уходит уже не только из Европы, но и из сердец автоконцернов. Дело в том, что вот популярный в том числе в Латвии немецкий Volkswagen официально прекращает выпуск одной из последних моделей с ручной коробкой передач на американском рынке. Речь идет про седан Jetta GLI. В компании признали, спрос на механику падает настолько быстро, что держать такую версию больше невыгодно. Хотя сами представители бренда говорят, до последнего пытались сохранить ручку для фанатов настоящего драйва, но не получается. Уже с 27-го модельного года Jetta GLI Volkswagen останется только с 7-ступенчатым роботом. Переключать передачи вручную водитель больше не сможет. Да, это еще один сигнал того, как рынок постепенно прощается с классическим ощущением вождения. И скоро фраза «умеешь ездить на механике» будет звучать почти как «умеешь пользоваться кассетным плеером». Скоро продолжим. А пока новая песня от Александра Стэнли.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Для латвийских автомобилистов внедрение искусственного интеллекта уже не просто дань моде, а рабочий инструмент. Новые технологии способны здорово ускорить диагностику и помочь с ремонтом. Но есть один важный нюанс. ИИ не заменяет живого мастера, а лишь ассистирует ему. Многие ждут от нейросети решения любых сложных задач. Однако на практике алгоритмы то и дело прокалываются на элементарных вещах. Система может с абсолютной уверенностью перепутать размер гаечного ключа или неверно интерпретировать симптомы неисправности. Рутинные операции. Вот где ИИ действительно хорош. Он сортирует информацию, собирает диагностические чек-листы, в считанные секунды находит нужные сервисные процедуры и даже готовит смету для клиента. Особенно выручает нейросеть при работе с большими объемами данных. Сложная диагностика — совсем другое дело. Там, где важны запах, звук, вибрация и тактильные ощущения, опыт мастера остается незаменимым. Без человеческого чутья в таких вопросах никуда. Для управления автопарками ИИ тоже пригодится. В частных сервисах он берет на себя документацию и общение с клиентами, переводит технические термины на человеческий язык, дает рекомендации по профилактике и понятно объясняет, почему менять деталь все-таки придется. Подводные камни существуют. Их, к сожалению, немало. Главная беда искусственного интеллекта — он редко признает свои ошибки, часто выдавая уверенные, но абсолютно неверные ответы. Слепо доверять автоматическим решениям нельзя. Рекомендации нужно проверять, опираться на собственные ощущения и интуицию. Подбор запчастей с нейросетью действительно ускоряется. К тому же искусственный интеллект может предложить компромисс между ценой и качеством, указать на риски и подкинуть альтернативные варианты. В перспективе нас ждет еще более глубокая интеграция искусственного интеллекта. Но уже сейчас стоит уяснить, это не волшебная палочка, а рабочий инструмент, эффективный только в умелых руках. Технологии призваны помогать, а не мешать. И этот принцип пока никто не отменял.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 28 число мая. Сегодня праздник людей, которые умеют сохранять спокойствие там, где остальные уже нервно ищут миллион способов что-то сделать, изменить, исправить, чтобы ситуация обратно вернулась под их контроль. Сегодня день пофигиста. Это не про безразличие вообще ко всему на свете. Скорее, это про редкий талант не драматизировать каждую мелочь и не позволять стрессу управлять жизнью. Да, мы не должны позволять, чтобы что-то управляло нашей жизнью. Мы должны сами управлять адекватной своей жизнью, позволить разуму все-таки доминировать, чем эмоции, когда нас захватывают. Там уже не до разума, там уже до развода может дойти с жизнью. Поэтому пофигистам немножко проще, легче жить в этом пестром мире. И хронический стресс влияет, конечно же, на сон, давление, концентрацию. Поэтому умение отпускать ситуацию иногда буквально идет на пользу организму человека. Были даже школы, я не знаю, может быть, до сих пор где-то есть в каких-то странах школы по философии. Так, например, в Древнем Риме советовали не переживать о том, что невозможно контролировать. Иногда лучшее решение приходит после паузы. Когда человек перестает паниковать, мозг начинает работать гораздо эффективнее. Пофигизм и лень не одно и то же. Одно помогает не тратить нервы зря, другое – откладывать дела до последнего момента. Ну и, наверное, надо справедливо будет закончить эту тему и уйти на очередную классную музыкальную композицию с животными, потому что они настоящие мастера пофигизма. А кто среди этих животных идет впереди всех остальных животных? Конечно же, это наши особенно бездомные коты. Мир может рушиться, а им все равно. Я каждый день это наблюдаю. Кот все равно найдет время поспать, попросить у меня еды и понежиться на солнышке.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

Рубрика не звучит, и это последний выпуск на сегодня. Завтра еще три этой недели. И когда я увидел вариант с псевдонимом Феррари, я не смог устоять. Проверил, а еще и песня классная. В эфире у нас Роберто Феррари появляется и Энни с треком «Kind of Love». Трек никогда не звучал, эти артисты у нас не звучат. И, конечно же, понятное дело, что Роберто Феррари, он итальянец, и это итальянский диджей-продюсер, который работает на направлении Melodic Dance и House. Что касается второго участника этого дуэта, это Энни, норвежская певица, которую многие называют одной из самых стильных артисток скандинавского электропоп. Еще в начале 2000-х ее треки высоко оценили музыкальные критики и поклонники интеллигентной, назовем это так, танцевальной музыки, потому что здесь не надо ждать, что этот трек будет выбивать вас из вашего рабочего ритма, он просто красиво будет стелиться по этому четвергу. Трек «Kind of Love» про очередную любовь, понятное дело, из даже названия, не знаю даже текста пока этой песни. Эта песня про необычную, правда, любовь, которую сложно объяснить словами. Ну, будем пытаться объяснить ее через песню. Не идеальную любовь, про не идеальную любовь, запутанную, но очень настоящую. В общем, здесь нет громкой какой-то драмы, здесь легкость и воспоминания прямо сейчас впервые здесь на топ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: всего лишь на одну строчку. 15 недель в топе. 13 тестостерон малыш. 10 Calvin Harris Release the Pressure. Но больше всего Армин Ван Бюрен, который на 19 месте, 18 недель Sun Shines On Me. Он в хвосте и в начале чарта. С разными, понятное дело, треками. Один 2 недели проводит, другой 18. В целом 20 получается.
1: Пятая позиция.
0: С первой на пятую, ровно год назад, опускалась композиция Anxiety Doechii. 4 недели была в топе тогда. И забегая вперед, скажу, что это была их не единственная победа. Они потом вернули себе лидерство спустя некоторое время.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Ребята знали, как привлечь к себе внимание. Bodies without organs. Мало того, что забавное и интересное название, так еще и умудрились классные треки все-таки написать и исполнить. Это их самое популярное. Living in a Fantasy. И выяснили, что всего одна ночь без сна способна временно состарить наш мозг и очень достаточно сильно. Давайте об этом сегодня с вами во второй половине этого часа, которая уже стартовала, поговорим, но сначала о погоде, немного музыки и потом вот эта тема.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в четверг периодически светит солнце, более облачная погода на востоке страны. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Также дует сегодня северо-западный сильный ветер. На большей части страны скорость ветра в порывах достигает 14-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгалобидзуме и Ладгала плюс 13-15, 11-15 тепла в Курзуме. В Риге небольшая вероятность кратковременного дождя, часто светит солнце, а порывы северо-западного ветра доходят до 20 метров в секунду. Воздух прогреется сегодня в столице Латвии до 15 градусов тепла. Завтра днем в пятницу преимущественно без осадков. Самый солнечный день в центральной и западной частях Латвии. На востоке и северо-востоке облачно. В центральной части страны днем ветер еще будет достигать 16 метров в секунду. Но в целом он начнет успокаиваться.

радиослушатель написал, опережает мою тему, которую мы поднимем прямо сейчас. Приветик, значит, мы все в новогоднюю ночь старим свой мозг и празднуем. Получается так? У нас вообще финал моего сегодня эфира будет связан с учеными. Дальше тоже будут ученые, но другая тема. И вот вам новость, после которой фраза «отосплюсь потом» звучит уже не так безобидно. Дело в том, что ученые выяснили, всего одна ночь без сна может временно состарить мозг почти на 2 года. Исследование показало, после суток без сна мозг человека на МРТ выглядел так, будто его владелец резко постарел. Хорошая новость тоже тут существует. После полноценного сна показатели возвращались в норму. Но если недосып становится привычкой, организм просто не успевает восстанавливаться. И тут цифры уже серьезные. Люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, в среднем теряют месяцы, а иногда и почти год жизни. Недосып повышает риск проблем с сердцем, памятью и нервной системой. Я знаю, ученые все еще говорят, сон – это не роскошь и не лень, а буквально техобслуживание для нашего с вами мозга. Так что будем надеяться, что хоккейный матч сегодняшний Латвия-Норвегия, который стартует в 9:20, не продлится до 3 ночи из-за бесконечных овертаймов или буллитов. Раньше такое было возможно, кстати. Вот, сейчас нет. Берегите себя, ребята, в общем, высыпайтесь, и пусть у каждого из нас будет хотя бы нормальное количество часов сна каждый день. Желаю вот вам именно этого, потому что это действительно равно наше здоровье. Ну, а вывеска «Game Over» появляется максимум после неудачного хода в игре.

И снова природа подбрасывает нам сюжет, достойный политического триллера. Только вместо людей здесь галки. Ученые выяснили, перед тем, как стая этих птиц массово поднимается в небо, они буквально голосуют шумом. Чем громче становится гвалт, тем ближе момент единого решения. Пора лететь. Исследователи наблюдали за большим колониями птиц и заметили закономерность. Крики птиц постепенно усиливаются, достигают пика, и почти мгновенно вся стая срывается в полет. Все происходит за считанные секунды. Я это в своей жизни тоже наблюдал. И оказалось, у каждой галки есть свое мнение. Кто-то голоден, кто-то хочет подождать. Но коллективное решение все-таки рождается в шуме. И это, по сути, природная версия голосования, только без бюллетеней комиссии, да, как у нас здесь у людей. Вот так даже в птичьем, скажем так, мире демократия иногда звучит как громкий утренний базар, а потом превращается в синхронный взлет. Далее только музыкальный взлет с радио девчонками здесь на Топ-радио. Встречайте их, моих коллег, на следующие 4 часа. Хорошего вам дня, до встречи, пока!

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все.

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.ЛВ. Битте.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку. Что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думаю.
6: То есть вы сразу же еще сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
5: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
6: Назови Наташа.
5: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не гулина, 9 лет которая?
6: Ну так,
5: не, ну давай по-другому как-то.
6: Как говорится.
5: Эндрю.
6: Ответственность.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

это значит, стартует дневная смена. И у микрофона я, Вика Виктория, ваша верная попутчица дня. Сегодня у нас с вами большой эфирный день. Целых 4 часа вместе проведем с 3 до 5. Дневная смена, а дальше...

по ощущениям плюс 9. Но если честно, настроение вообще не согласовалось с цифрой, потому что по ощущениям, по самым настоящим ощущениям, сегодня гораздо теплее, легче, как будто уже где-то очень рядом лето. Так что давайте делать этот день еще приятнее музыкой, хорошими мыслями и правильной компанией. С нами Стоп Радио. Если ты сейчас в дороге, на работе, на прогулке, занимаешься домашними делами,

Вы мое сердце, моя радость и самое большое счастье. Павел, спасибо за твою любовь и заботу. Марк, ты наше маленькое солнышко. Ой, ну как это замечательно, друзья. Любите друг друга. Говорите друг другу нежные, самые теплые слова любви.

календарь, а он сегодня, как всегда, решил устроить эмоциональные качели. От серьезного до абсолютно прекрасного. 28 мая на календаре. Начнем с важного. Сегодня день пограничника. И огромный респект людям передаем, которые стоят на страже спокойствия и порядка. А еще Всемирный день борьбы с голодом. И тут, конечно, сразу вспоминается тот самый момент, когда ты сказал: «Я только чай попью», а через 20 минут уже стоишь в холодильнике с хлебом, сыром и странными жизненными решениями. Но это ж классно, это весело, особенно ночью. Дальше романтика. Сегодня день любимой части тела, и вот тут главное не устраивать опрос.

было. Еще сегодня день брюнеток. Поздравляем наших красоток. Ну и мой фаворит – день пофигиста. Вот это, мне кажется, настоящий уровень внутреннего дзена, к которому многие стремятся, но немногим удается. Когда вокруг дедлайны, ветер, новости разные, пробки. Ну а человек просто идет себе спокойно и живет эту жизнь. Учитесь, ну или хотя бы делайте вид, что учитесь. В общем, календарь сегодня жизненный максимально.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в восточном Видзуме и Лангале до плюс 12 градусов. Возможны кратковременные осадки. В Курзуме, а также в центральной части нашей страны и столицы до плюс 14. Сохраняется преимущественно солнечная погода.

Специально то, что раньше называлось «Я не выспалась», теперь называется модный тренд. Волк пишет, что сейчас в моде эстетика уставшей девочки. Сонный взгляд, легкая растрепанность и те самые мешки под глазами, которые раньше все пытались срочно замазать. То есть, получается, многие из нас уже давно были в тренде, просто не знали об этом. И самое приятное, для такого образа утром даже стараться особо не надо. Проснулась, посмотрела в зеркало и сразу ready for the fashion week. Кстати, когда у нас там недели мод. Все, друзья, мы в тренде. И не только девушек касается, но и мужчин тоже. Честно, очень удобная мода. Тем временем дневная смена продолжается. И спасибо вам за вашу обратную связь, за ваше сообщение в WhatsApp. Номер, повторю, 250037, если есть еще...

0: Yesterday на Грейси место номер 8, трек из топ-20. Оставайся со мной.
1: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думаю.
5: То есть видишь? Вы сразу да. же еще да. сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
4: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
5: Назовем Наташа.
4: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не гулина, 9 лет которая?
5: Ну,
4: не, ну давай по-другому как-то.
5: Как говорится.
4: Эндрю.
5: Ответственность.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
11: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
12: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
13: Прямо сейчас.
14: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20.
15: Место номер 8.
16: Восьмая.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Ну что, друзья, добрый день еще раз. Дневная смена продолжается. С вами я, Вика Виктория. Рада быть на одной волне с вами, наши дорогие слушатели. Впереди еще больше музыки, живого эфира и, конечно, нашей любимой игры «Где правда?». Обещала, что два раза на этой неделе мы сыграем обязательно в это время, как обычно. Так что совсем скоро разыграю приз дня. И сегодня максимально летний шопер, кепка и пляжное полотенце. Друзья, полный набор для хорошей погоды и отличного настроения от ТОП-радио можно забрать, если сыграешь со мной в прямом эфире. Три факта, два ложных, одна правда. Ищем ту самую правду. Напиши в WhatsApp. Хочу играть, и, возможно, именно тебе я позвоню, и мы сыграем в прямом эфире. 25037. WhatsApp работает. Жду твою заявку. Не стесняйся, подключайся, будет весело.
1: Дневная смена.
2: Виктория на связи.
1: Твой гид по дневной смене.
3: Виктория на связи.
2: Дневная смена на ТОП-радио.

вчера в день, там что был, день смелости, день смелых решений, взял и забрал свое. Написал нам слушателя. Не зря рискнул вчера. Мое предложение выйти замуж сработало. Она согласна. Будущей жене уже передают привет. Зайка, я тебя очень сильно люблю.

0: būšu klāt. 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Riepu garaža LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса «Галда» 1 кг от «Форэверс» 3 евро и 59 центов. Новинка – протеиновый творожный крем «Балтайс» «Страчателла» 200 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах «ЛАЦ» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «ЛАЦ.ЛВ».
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija.

0: определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
0: Из трех услышанных фактов найдешь правду,
1: забираешь приз.
2: Саша, ты здесь?
3: Да, слушаю.
2: Ура! Я уж думала, потеряла тебя.
3: Да, нет, я слушаю вас.
2: Как настроение?
3: Да, замечательно.
2: В чем секрет замечательного настроения?
3: Сегодня я вообще ничего не делаю, ни о чем не думаю. Лежу, вот сейчас смотрю в потолок.
2: И как у тебя это получается? Ни о чем не думать, лежать? А подожди, ну, а топ радио? Я так понимаю, нет, ты на связи?
3: Нет, ну топ радио это святое.
2: Ой, нам очень приятно, Саш. Ну что за слушатель? Хочется сразу тебя задарить всеми возможными подарками, которые находятся вокруг меня, но все-таки побороться за приз придется. Саш, я очень надеюсь, что ты найдешь ту самую правду.
3: Ты уже тоже так надеюсь.
2: Ты же знаком с правилами, да, у нас две ложных новости. По крайней мере, сейчас, да, у меня есть три новости. Две ложные и одна правда. Нужно найти ту самую правдивую новость, самую настоящую. То, что действительно произошло. Но они могут быть немного странненькими. Итак, первая новость, Саш.

0: Обезьяну арестовали за кражу бананов на сумму более $1000. Вторая новость. В городе ведутся поиски чудака, наряжавшегося в розовый костюм розовой пантеры. И третья новость. Выйдя из машины, женщина провалилась в люк и оказалась в другом городе.
1: Так.
0: Так, мне очень интересны твои рассуждения, Саша.
1: Обезьяна может быть где-нибудь в тайге.
0: Ага.
1: Пантера. Но это больше вероятность.
0: Так.
1: А женщина, упавшая в люк, это ну, наверное, самое точное. И, ну, упавшая люк и оказалась в городе. Это, наверное, будет на процентов 99.
0: Что именно? Правда или неправда? Мы ищем правду.
1: Да, на 99 будет правда.
0: Да.
1: Но пантера 98%.
0: Ага.
1: Обезьяна, да. Ну, такое может быть, но навряд ли.
0: Так, хорошо.
1: Я думаю, что или город, угу, или пантера.
0: Выйдя из машины, женщина провалилась в люк и оказалась в другом городе. Саш,
1: да,
0: я теперь буду каждый люк обходить, чтобы, не дай бог, со мной такое не произошло, оказаться в другом городе. Хотя, смотря куда, может быть, нужно выбрать тот самый люк, в какой провалиться, чтобы оказаться там, где ты хочешь быть.
1: Ну да, может, там Леонардо встретится по дороге.
0: Саш, бывало такое вообще в другом городе за секунду?
1: Нет, ну... Бывало в люк, но город там не было.
0: Правда,
1: города.
0: В люк бывало, но все хорошо, я так понимаю. Ты
1: нет,
0: с нами.
1: Да, там все прилично, там получилось не так уж страшно.
0: То есть лучше все-таки не наступать на люке?
1: Это я не знаю, это с детства, это подсознательно, это может на генной какой-то там основе. Вот люки всегда обхожу.
0: Хорошо, я просто тоже обхожу. Ну, мало ли, вот такая история произойдет, потом обо мне будут говорить в конкурсе, где правда, где-нибудь в параллельной вселенной.
1: Да. Главное имя не называть, хотя можно и назвать.
0: Саша! Я тут кричу на всю страну. Саша! Итак, так, значит, розовая пантера или все-таки другой город? Ну, а розовая пантера, давай разберемся с розовой пантерой. Что там?
1: Ну, розовая пантера, это может быть, я говорю, что на 98% есть чудаки такие.
0: Да.
1: Да, которые вот, ну, занимают, ну, не то, что занимаются, может быть, это хобби ихнее. Да, типа нарядиться, пойти вечером погулять, ну, себе настроение поднять, да и людям.
0: Да и людям, да. А возможно, там скрывается еще какая-то история за этой маской.
1: А может быть и да. Может быть, он так скрывается и следит за кем-то.
0: Может быть. Саш, мы, мне кажется, к чему-то приходим.
1: А вот представляете, вот такая розовая пантера вот за вами бы вот так вот ходила.
0: Очень надеюсь, что я такую не встречу.
1: Так это же романтика. А вдруг это какой-нибудь такой скрытый воздыхатель?
0: Ой, таких воздыхателей хотелось бы держаться подальше. Так, надеюсь, что мой воздыхатель все-таки не нарядится в костюм розовой пантеры. Привет ему передаю. Вот. Пользуясь случаем. Итак, все-таки где мы, Саша, становимся? Почему привлекает люк?
1: Думаю.
0: Почему не розовая пантера? Почему не обезьяна, которую арестовали? Саш, нужно определяться.
1: Ну, нет, но обезьянку жалко. Нет,
0: ага.
1: Ее отпустят,
0: все,
1: конечно.
0: Обезьяны точно нет. Ладно, убираем.
1: Нет, обезьяна точно нет, это сразу откидываем. Вот. Ну, судя по вашему поведению, по вашему настроению,
0: так,
1: я так все-таки склоняюсь к розовой пантере.
0: Так, и мы останавливаемся на чем?
1: На розовой пантере.
0: А мелодию помнишь, Саш?
1: Да, это ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын.
0: Да!

0: положить, потому что спасибо, в нем достаточно спасибо. Места. Отправиться тебе. Спасибо, Саш, мне было безумно приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо,
0: классный ты человек. Отличного тебе дня, вечера. И пусть все у тебя получается так же, как и в конкурсе «Где правда». Спасибо тебе.
1: Спасибо.

поиски чудака, наряжавшегося в розовые пантеры. Костюм розовой пантеры. На некоторое время назад жители Фредериксбурга, Вирджиния, США, начали замечать на улицах чудака в костюме розовой пантеры. И хотя поначалу горожане были склонны с улыбкой воспринимать такое эксцентричное поведение, вскоре их напугало заявление полиции. Власти сообщили, что таинственная пантера может быть не так безобидна, как кажется. И эта персона подозревается в том, что она следила за детьми. Горожан призвали к бдительности. Правда, с тех пор чудака видели лишь единожды. Он зашел в местный магазин, но был вынужден бежать оттуда, ведь покупатели в довольно резкой манере потребовали, чтобы он показал свое лицо. Отныне пантера на улицах больше не появлялась. И есть мнение, что известность и шумиха заставили чудака повесить свой костюм на гвоздик. Вряд ли ему так уж хочется разбираться с полицией или еще, что хуже, стать жертвой людей, которые против таких выходов в их городе. И вот так поздравляю еще раз нашего Сашу, который забирает приз сегодня. Классно, классно было, друзья. Жду, не дождусь до следующего раза,

0: de David Guetta, Shabuzi, A Bar Song.
1: Renault Captur E-Tecful Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Tibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzini vairāk LUMINOR LV.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В восточном Видземе и Ланкале до плюс 12 градусов. Возможны кратковременные осадки. В Курземе, а также в центральной части нашей страны и столице.

0: находиться вместе до 7 вечера, друзья. Буду с вами. Это я, Вика Виктория.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
0: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
6: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник.

0: 14 августа. Вондерсала. Билеты в Билли Шесерс.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

вечерок чуть за пять, и мы официально врываемся в вечерний драйв вместе с вами. Это топ-радио, у микрофона Вика, это я, и впереди два часа музыки, хорошего настроения, полного переключения из рабочего режима в режим вечера для себя, ну или вечер, возможно, еще для кого-то, с кем хотите его разделить. Знаете, какой сегодня праздник идеально подходит под этот момент? День пофигиста. И честно, иногда это прям нужный навык, когда ты такой в пробке, ну ладно, дела подождут, понедельник, четверг, ну и пусть, какая разница, для хорошего настроения не нужен какой-то там понедельник ждать, или субботу, или пятницу, ну когда же она, кстати, завтра. День пофигиста отмечаем вместе, давайте не будем отвлекаться на, ну, на какие-то моменты, которые, в принципе, нам не нужны и не так важны. Будем учиться этому навыку, друзья. Возможно, у Ольги Серябкиной тоже есть чему научиться. Например, про бывших, которые говорят плохо, а тебе так все равно на это. Добрый вечер.

0: Помните такую Анастасию «Left Outside Alone»? Послушаем, напомню. А также «Газа», место номер 3, «Зиверт». Место номер 15 также послушаем. Calvin Harris, «Release the Pressure». Голосование все еще проходит. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20. Заходи, голосуй. А также телеграм-канал ТОП-радио. Только хорошие новости. Двое шансов своему фавориту.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
7: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
8: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
9: Я Макс Амазак. Полег вайрак. Арсамазин ЛВ. Висер тиш.

0: vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metalolom Stalniec davai, много денег выручай. Metalolom Stalniec davай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Metalolom Stalniec давай.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл.

возможно, он занесет вас в лучшую жизнь. Но, честно, настроение все равно отличное, несмотря на холодный ветер за окном. Потому что именно сегодняшний день, это день, когда уже можно чувствовать, что неделя движется в правильную сторону, к своему завершению прекрасному. И мы в таком ожидании выходных. Давайте, кстати, сегодня ожидание у нас тоже есть на вечер. Уверена, что для многих план один. Это хоккей, это четвертьфинала чемпионата мира. Латвия сегодня играет против Норвегии. Ну и... Ой, друзья, я не знаю, я очень жду этот вечер. Интересно, как закончится, какие у вас прогнозы, с каким счетом, как думаете, все завершится, кто как чувствует эту игру. Пишите на WhatsApp 25037. Давай соберем наш эфирный народный прогноз. Ну и завтра уже... сделаем какие-то выводы, кто был прав, а кто не очень. Остаемся в этом драйве, в музыкальном, вечернем, эмоциями и атмосфере настоящей, хотел сказать, среды. Нет, четверга, четверг, у меня маленькая пятница. Солнце Монако на волнах Топ-Радио.

уже не счет и не прогноз, а вот это ощущение, что все сейчас в одном настроении, в одной эмоции, в одном ожидании. Такие моменты, правда, объединяют, когда разные люди, разные дела, разные дни, но в эфире мы все думаем примерно об одном. Что было классно, ярко, с хорошим финалом для нашей сборной «Латвии».

оставайся здесь со мной. У нас после рекламы Коста Лакоста на ночь. Так, а слова где-то?

0: А никто и не собирается домой. Гудим сегодня до последнего.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500 без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
0: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Optibet». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
5: Хойну. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

Заказывайте прямо сейчас, поэтому не спеши домой. Зайди на страницу интернет rdvehicles.lv и закажи множество товаров прямо сейчас. Ну или оставьте дела на ночь. 5:39, друзья. Кто еще, если не радиоведущий, повторит, сколько времени сейчас на данный момент? Хорошее настроение.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На восточном Видзьме Лангале до плюс 12 градусов. Возможны кратковременные осадки в Курзаме, а также в центральной части нашей страны и столице до плюс 14. Сохраняется преимущественно солнечная погода.

Я это к чему? Быть может, я его поставлю именно для тебя. Просто напиши на номер WhatsApp 250037. Ну там должно еще совпасть настроение, понимаешь? Танцует под шафе, такого еще не было.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
3: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думаю.
6: То есть вы сразу же еще сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
5: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
6: Назовем Наташа.
5: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не гулина, 9 лет которая?
6: Ну так
5: не,
6: как
5: ну давай по-другому как-то.
6: Как говорится.
5: Эндрю.
6: Ответственность.
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
8: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
9: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
10: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
11: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
10: Метрополе. Видеть и увидеть.
12: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: хит всех времен. Куда без этого трека ATB Ecstasy? Уже ждешь?
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
10: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
11: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
10: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.

тем. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

тот редкий случай, когда трек звучит как ночь. Хотя за окном вообще-то май, солнце светит. Светло еще. Вроде как день продолжается, несмотря на то, что вечер.

0: оставайтесь на волне ТОП Радио, друзья, вместе со мной.
1: Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят.
0: Услышим после рекламы. А также Like a Child. Наверное, я и была тогда ребенком, когда слушала Тату. И еще, наверное, особого смысла не понимала, но пела все эти песни. Скоро, друзья.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
6: Песня из ТОП-20.
7: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
8: Лидер этой недели. Место номер один.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде на восточном Визмае Латвии до плюс 12 градусов. Возможны кратковременные осадки. В Курземе, а также в центральной части нашей страны и в столице сохраняется

Ой, а слушатели все еще предсказывают счет. Сегодня Латвия-Норвегия, да, друзья, на четвертьфинал. Болеем за нашу сборную. Но все ставят на Латвию. С такой поддержкой точно должны взять.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bita.lv. Bita.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.

И нет, еще раз не повторю, это не группа Тату, это Максим. Да, очень похоже звучит, но нет. Много было споров на эту тему. Группа Тату никогда не пели эту песню. Ну все, на это, друзья, на этой ноте хочется сказать вам большое спасибо. Классный эфир был, по-настоящему живой, очень музыкальный. Спасибо, что делились своим настроением, треками. Это «Вечерний драйв», это Вика Виктория. Завтра мы услышимся в это же время с 5 до 7. Буду ждать вас в пятницу.

Я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

остался здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые